Слушаешь, Богоматерь пречистая, многими чудеси и благодатью сияющую от иконы Твои честные, юже зращу обитель Турковицкая, воззопи гласом велим и рече, откуда мне сие, да прийде Мати Господа моего ко мне, о, Пресвятая Деву, посети нас, нищих и убогих, и вознеси воздыхание.

чадях своїх молитви воссилаху. Ти же, о всемилостивая мати наша, печальних милостивно утоляла еси, болезни и немощи телесные щедро врачующи. Преклони матернее ухо Твое и к нашим молбам, якоже и Сын Твой услышать отца.

является нам от иконы Твоей Богородице, с любовью, бо и скорбью взираешь на нас грешных, десницу же Твою возносишь, к держимому на объятиях Твоих Богомладенцу и Господу, терпеливо призывая нас, да последуем стопам Его в житии нашем, и заповеди Его исполнять и подшимся, сего ради Бобезаю Твою спасать.

Предстательнице нашей прибегаем, и чудотворную Твою икону ныне обстояше. Вся Твоя милость православным предкам нашим явленная с любовью воспоминаем и молимся. Да не тщетна будет, о Владычице, и наша надежда, умилосердися на немощь нашу и двери покаяния.

многих летях услышал бы звон истинания людей Твоих, тогда бы пастырь церкви нашей икону Турковицкую, чудесную претошей на поклонение с радостью, верию православным людям предаша. Господь Бог и Пречистая Его Матерь поругаемы не бывают, но со благоговением святые иконы чествуют.

третьих Тебе, о Баше Болютя, пречисто вошую милосердову судью, прими у Бога и сие пение.

Душу любовью креста Твоего, сердце чистотою, словесье Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленнеси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Душа Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешив днесь, яко человек, паче же и неко человек, но яко рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или походих и в помышлении моем, или кого укорих, или окрепих, в ветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй меня творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня отпусти и прости. Прости меня, яко плохий человек улюбец, да с миром благостной почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семи не на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь, и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть.